Номер ТУ-7401-355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

во всем транслировать успешность, но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность, кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

слезы почему-то. Мир меняет кожу, я чувствую до дрожи. Дальше бездорожье, и компас не

0: Челябинске 6 часов. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.

Марсы. Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы?

благодарность. Я думал, что люблю тебя, но мне показалось. И пускай в сердце моем живого места не осталось, одиночество лишь малость, ты прими это как

0: Погода.
1: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале облачно, дожди, местами с мокрым снегом. Небольшой северо-западный ветер. В Сатке и Златоусте плюс 3, в Миасе-Озерске и Снежинске плюс 5. В Карталах, Троицке и Южноуральске до 9 градусов. В Магнитогорске, Кыштыме и Челябинске плюс 7. Этой ночью и завтра днем облачно, дожди и мокрый снег. На дорогах возможно гололедица. Небольшой северо-западный ветер. Ночью от минус 4 до плюс 1 градуса. Днем воскресенье плюс 3-8.
0: Реклама на радио «Континенталь».
2: Покупайте выгодно в Светофоре. Майонез «Мечта хозяйки» классический 700 мл. 99 рублей 90 копеек. Низким ценам «Зеленый свет». Цена действует по 10 октября.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03.

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вива.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
2: Достойный последователь бренда «Черри». Успейте приобрести семейный кроссовер от 1 674 тысяч рублей в «Планете Авто». Телефон 700-01-10. «Планета Авто». 33 года вместе.
3: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале облачно, дожди, местами с мокрым снегом. Небольшой северо-западный ветер. В Садке и Златоусте плюс 3, в Миасе-Озерске и Снежинске плюс 5. В Карталах, Троицке и Южноуральске до 9 градусов. В Магнитогорске, Кыштыме и Челябинске плюс 7. Этой ночью и завтра днем облачно, дожди и мокрый снег. На дорогах возможны гололедица. Небольшой северо-западный ветер. Ночью от минус 4 до плюс 1 градуса. Днем воскресенье плюс 3, 8.
2: Реклама на радио «Континенталь».
4: До 5 октября в «Светофоре» при покупке горшочной розы за 399 рублей 90 копеек вторая в подарок. Низким ценам зеленый свет.
2: Телефон рекламной службы 72-39-03.
5: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке.

Гороскоп. Всем привет! Это Ксюша Савушкина. Звезды просили передать, каким будет твой день. Овны, шанс, что вы ждали и просили, вот-вот появится на пути. Главное – обращать внимание на детали. Тельцы. Ваш голос приобретет особую убедительность и очарует даже строгих собеседников. Озвучивайте желания. Близнецы. Легкая шутка растопит напряжение и превратит сложную встречу в приятную беседу. Раки. Одобрение окружающих придаст смелости для следующего шага, поэтому проявляйте себя. Львы. Уединение подарит больше, чем шумное общество. В спокойствии созреет решение, так что сконцентрируйтесь на себе. Девы. Романтическое настроение нарушит заранее составленный распорядок. Дайте чувствам волю. Весы. Потерянное или забытое вновь попадет в ваши руки. Эта находка напомнит о замысле, который еще можно воплотить. Скорпионы. Творческая энергия может хлынуть подобно подземному источнику. Смелое самовыражение раскроет грань вашего характера. Стрельцы. Рутина формирует ваше восприятие. Прислушайтесь к советам близких, поменяйте что-то в распорядке дня. Козероги. Этот день подарит полезные связи. Среди новых лиц найдется собеседник с удивительно близкими взглядами. Водолеи. Тело подаст сигнал о пробуждении скрытых резервов. Любая приятная активность зарядит вас бодростью надолго. Рыбы. Четко обозначенные границы защитят личное пространство и сохранят добрые отношения. Не жертвуйте собой.

0: Спонсор программы ООО «Клиника профессора Кинзерского».
1: 25 лет. Точность, проверенная временем. Современные технологии для здоровья города. Клиника профессора Кинзерского. УЗИ, рентген, маммография, консультации специалистов. Телефон 240-60. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Сбитые новости. Советские экскурсии, не сидим без дела. На улице выйдут роботы-курьеры. Зимой нас ждут температурные качели. Прямо сейчас на битах итоги недели.
3: Сбитые новости.
2: Поработали добротно наши инженеры. На улицу выйдут роботы-курьеры. Сидишь дома, гладишь пуловеры, а еду привозят компактные роверы. Чтобы компания все четко доставила, роботы будут соблюдать правила. Скорость, фары, номера, камеры. Только давайте не гоняйте по гравию.

синоптики сделали свои прогнозы, но это не точно, имейте в виду. Вроде будет теплее, чем в прошлом году. И еще на снежных неделях нас прокатят на температурных качелях. Погода точно внесет свои поправки. Росгидромет, мы приняли ставки.

0: Шунина на радио «Континенталь».
1: Т2 – лидер по качеству мобильной связи в Челябинской области. Мы задаем высокие стандарты качества и используем самые передовые технологии, чтобы каждый день обеспечивать стабильную связь в регионе. Подключайтесь.
2: Согласно исследованию ООО «ДМТЛ-сервис» на сентябрь 2026 года. Подробнее на t2.ru.
3: Уважаемые пассажиры, объявляется посадка на спецрейс Уфа-Челябинск. 9 и 10 октября мы отправляемся в танцевальный бар «Мидпоинт» на Кировке. Вас ждет настоящее мужское шоу, где грация, пластика и харизма сольются в одно целое.
4: Пристегните ремни, ведь наши стюарды точно вскружат вам голову. 9 и 10 октября, улица Кирова, 143. Подробности 214-77-00. Бар «Мидпоинт.ру» 18+.
5: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода.
1: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале облачно, дожди, местами с мокрым снегом. Небольшой северо-западный ветер. В Садке и Златоусте плюс 3, в Миасе-Озерске и Снежинске плюс 5. В Карталах, Троицке и Южноуральске до 9 градусов. В Магнитогорске, Кыштыме и Челябинске плюс 7. Этой ночью и завтра днем облачно, дожди и мокрый снег. На дорогах возможны гололедица. Небольшой северо-западный ветер. Ночью от минус 4 до плюс 1 градуса. Днем воскресенье плюс 3-8.
0: Реклама на радио «Континенталь».
2: Покупайте выгодно в Светофоре. Зубатка синяя стейки 287 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует по 10 октября.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Реклама на радио «Континенталь». Оскар Кучера, Надежда Сысоева, Наталья Медведева, Оксана Самойлова, Сергей Мезенцев.
1: Мой шанс заработать денежек.
0: В новом реалити, где селебрити будут грабить друг друга на всю страну.
2: Это издевательство над звездами.
0: Идеальное ограбление. По пятницам в 19.30 на ТНТ.
3: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: «За бортом» или «На плаву». Руководитель, решение и команда. В бизнес-разборе фильма «Ледокол». Авторитетный спикер Ангелина Шам. Бизнес-психолог и специалист по коммуникативному влиянию. Модератор Артем Артемьев. Вице-президент «Опоры России». Эксперты, первые лица компаний. Такого формата в Челябинске еще не было. 15 октября. Кинотеатр «Знамя». Кирова, 112. Начало в 18:30. Регистрация в группе ВК Челябинского областного отделения «Опоры России». 16+.
1: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода.
1: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале облачно, дожди, местами с мокрым снегом. Небольшой северо-западный ветер. В Сатке и Златоусте плюс 3, в Миасе, Озерске и Снежинске плюс 5. В Карталах, Троицке и Южноуральске до 9 градусов. В Магнитогорске, Кыштыме и Челябинске плюс 7. Этой ночью и завтра днем облачно, дожди и мокрый снег. На дорогах возможна гололедица. Небольшой северо-западный ветер. Ночью от минус 4 до плюс 1 градуса. Днем воскресенье плюс 3-8.
0: Реклама на радио «Контакт».

0: психолог, который привык решать все разговорами.
1: Ко мне можно с тревожностью.
0: Попадет туда, где нужно отвечать за базар.
2: Я псих, ты врач, работаем.
0: Владимир Вдовиченков и Денис Власенко в новом комедийном сериале «Вор в загоне». В понедельник в 8 вечера на ТНТ.
3: Покупайте выгодно в Светофоре. Колбаса застольная полукопченая ГОСТ 299 рублей 90 копеек. Низким ценам «Зеленый свет». Цена действует по 10 октября.
4: Помните, чему равен синус 30 градусов? Не помните? И не страшно. Гораздо важнее помнить другое. Например, сколько раз за день вы успеваете сказать: «А давай просто погуляем, встретим друзей или проведем время вместе». Привилегия «Центральный квартал». Новое место встреч и событий. Выбирайте квартиры на старте продаж. Подробности по телефону в Челябинске 210-50-50.
5: ООО «Специализированный застройщик Априфлай Партнерс». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Челябинский театр драмы приглашает. Каждый вечер лучшие постановки и премьеры сезона. Таинство сцены, истинные чувства и только живая игра. Заказ билетов по телефону 216-43-43. 0+.
7: Та-та-та-таврия.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03.

В этом мире во всем транслировать успешность, но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность, кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Академ-Риверсайд. Новые квартиры с видом на реку и лес. Успейте забронировать по цене со скидкой 10%. Подробности по телефону 240-2040. Академ-Риверсайд. Новая высота большого города. Застройщик ОСС 349. Неоферта. Проектная декларация на наш.дом.рф. Акция распространяется на квартиры «Студия Плюс 1» и действует по 30 ноября 2026 года.
1: Артрит, артроз, грыжа, стоп. Я Кузина Оксана Владимировна, основатель клиники «Доктор Ост». Боль выматывает, и мы это знаем. Часто к нам приходят, когда оно уже мешает жить. Наша команда ежедневно возвращает людям свободу движения. Мы помогаем вернуть ощущение, что жизнь снова в ваших руках, без боли и ограничений. Запишитесь на консультацию в «Доктор Ост» уже сегодня.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Уважаемые пассажиры, объявляется посадка на спецрейс Уфа-Челябинск. 9 и 10 октября мы отправляемся в танцевальный бар «Мидпоинт» на Кировке. Вас ждет настоящее мужское шоу, где грация, пластика и харизма сольются в одно целое.
4: Пристегните ремни, ведь наши стюарды точно вскружат вам голову. 9 и 10 октября, улица Кирова, 143. Подробности 214-77-00. Бар «Мидпоинт.ру» 18+.
5: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Ой, внуки приехали.
1: Бабуля, а сосиски есть?
0: Есть, на сливках от чебаркульской птицы. Я всегда их беру.
2: А они сочные?
0: Еще бы, я их с яичницей делаю. Яйца тоже от чебаркульской птицы.
1: Бабуля, а можно мы у тебя жить останемся?
0: Оставайтесь, внуков много не бывает.
3: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Т2 – лидер по качеству мобильной связи в Челябинской области. Мы задаем высокие стандарты качества и используем самые передовые технологии, чтобы каждый день обеспечивать стабильную связь в регионе. Подключайтесь.
1: Согласно исследованию ООО «ДМТЛ-сервис» на сентябрь 2026 года. Подробнее на t2.ru.
2: У вас день рождения? Термальный комплекс «Тартуга» дарит скидку 15% не только имениннику, но и всем его гостям. «Тартуга» объединяет. Подробности предложения у администратора. Термы «Тартуга», Руставели 30А.
3: За бортом или на плаву. Руководитель, решение и команда. В бизнес-разборе фильма «Ледокол». Авторитетный спикер Ангелина Шам. Бизнес-психолог и специалист по коммуникативному влиянию. Модератор Артем Артемьев. Вице-президент «Опоры России». Эксперты, первые лица компаний. Такого формата в Челябинске еще не было. 15 октября. Кинотеатр «Знамя». Кирова, 112. Начало в 18:30. Регистрация в группе ВК Челябинского областного отделения «Опоры России». 16+.

0: Собери свое идеальное комбо для обновления.
1: Торговый центр КС. Выгодный шопинг и фудкорт для всех. Черкасская, 15. 0+.
2: Телефон рекламной службы 72 39 03.

когда вокруг тишина, внутри пробиваются сабы. Ты люби меня, ведь в этом мире безумно. Любовь на грани искусства. Люби меня русской душой, но с поцелуями по-французски.

давай сыграем без правил. Да так, чтоб на самой грани две похожих морали. То, что искали мы целые навсегда. Мы споем этот кавер.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
2: Достойный последователь бренда «Черри». Успейте приобрести семейный кроссовер от 1 674 тысяч рублей в «Планете Авто». Телефон

0: Манхэттен. Квартиры в центре, рядом с лесом и собственной набережной. Недвижимость, ценность которой всегда растет. Рассрочка 0%. Подробности и выгодные акции на skyclass.ru или по телефону 204 40 24. Не оферта. Рассрочка предоставляется застройщикам ООО «Специализированный застройщик Новые горизонты». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение действует до 31 декабря 2026 года.
1: Хочешь быть востребованным профессионалом? Готов стать частью большой команды? Приходи на работу в трубную металлургическую компанию. ТМК – это одни из сильнейших заводов региона. Челябинский трубопрокатный, трубопроводные решения, соединительные отводы трубопроводов, стальные технологии и ТМК – технический сервис. Достойная зарплата, компенсация питания, доставка служебным транспортом, возможность трудоустройства без опыта работы и бесплатное обучение. Единый центр подбора персонала. Машиностроителей 21. Телефон 255-7000. Та-та-та-таврия.
2: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Гороскоп. Всем привет! Это Ксюша Савушкина. Звезды просили передать, каким будет твой день. Овны, шанс, что вы ждали и просили, вот-вот появится на пути. Главное — обращать внимание на детали. Тельцы. Ваш голос приобретет особую убедительность и очарует даже строгих собеседников. Озвучивайте желания. Близнецы. Легкая шутка растопит напряжение и превратит сложную встречу в приятную беседу. Раки. Одобрение окружающих придаст смелости для следующего шага, поэтому проявляйте себя. Львы. Уединение подарит больше, чем шумное общество. В спокойствии созреет решение, так что сконцентрируйтесь на себе. Девы. Романтическое настроение нарушит заранее составленный распорядок. Дайте чувствам волю. Весы. Потерянное или забытое вновь попадет в ваши руки. Эта находка напомнит о замысле, который еще можно воплотить. Скорпионы. Творческая энергия может хлынуть подобно подземному источнику. Смелое самовыражение раскроет грань вашего характера. Стрельцы. Рутина формирует ваше восприятие. Прислушайтесь к советам близких, поменяйте что-то в распорядке дня. Козероги. Этот день подарит полезные связи. Среди новых лиц найдется собеседник с удивительно близкими взглядами. Водолеи. Тело подаст сигнал о пробуждении скрытых резервов. Любая приятная активность зарядит вас бодростью надолго. Рыбы. Четко обозначенные границы защитят личное пространство и сохранят добрые отношения. Не жертвуйте собой.
1: Реклама на радио «Континенталь».
2: Тянем?
3: Потянем.
2: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
3: Квартиры в ЖК «Парковый премиум». В ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры. Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акции действуют до 31 октября 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Оскар Кучера, Надежда Сысоева, Наталья Медведева, Оксана Самойлова, Сергей Мезенцев.
5: Мой шанс заработать денежек.
4: В новом реалити, где селебрити будут грабить друг друга на всю страну.
6: Это издевательство над звездами.
4: Идеальное ограбление. По пятницам в 19.30 на ТНТ.
7: Ваш заказ доставлен.
8: Я ничего не заказывал.
7: Личный парк.
8: Личный парк?
7: Он входит в комплектацию.
8: А он большой?
7: Достаточно, чтобы забыть, что вы в городе.
9: Апри-привилегия. Резиденция с городским комфортом и личным парком. ЖК «Твоя привилегия». ООО «Специализированный застройщик «Привилегия 4». Проектная декларация на наш.дом.рф.
10: Температура за окном падает, а настроение в парной повышается. Термальный комплекс «Тартуга» приглашает вас на сеансы коллективных парений, которые проходят у нас ежедневно каждые полчаса. Термы «Тартуга». Руставели 30А.
11: Черно-белое. Хоккейный клуб «Трактор» открыл продажу билетов на первую домашнюю серию. 6 и 8 октября «Трактор» принимает «Амур». 10 октября – «Сибирь». Также тебя ждут активности в фойе и предматчевое лазерное шоу. Билеты в продаже на официальном сайте hctractor.org.
12: ЧО «ХК «Трактор». УГН 124-400-56-10. Челябинск, Савина 1. 0+.
13: Найдите отличие между этим... и этим. Я тебе помогу. Второй бокал, в отличие от первого, совершенно бесплатный. В ресторане «Брудершафт» акция. Покупайте один напиток, и второй вы получаете в подарок. В акции участвуют безалкогольные напитки. Свердловский проспект 51А. Подробности на brudermir.ru и в соцсетях 0+.
14: Телефон рекламной службы 72 39 03.

самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. С высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Отпустите! Мне только посмотреть!
1: Тогда вам в Краснополье! Здесь за «только посмотреть» дарят скидку! Приезжайте на показ, бронируйте квартиру и получите скидку 50 тысяч рублей! Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек-застройщик» 351-750-1616. ООО «Специализированный застройщик Бетатек на Космонавтов». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 октября.
2: Термальный комплекс «Тартуга». Высокий уровень комфорта, честная цена. Программы лояльности для студентов, именинников, взрослых и детей. Термы «Тартуга». Улица Руставели, 30А.
3: Академ «Риверсайд». Новые квартиры с видом на реку и лес. Успейте забронировать по цене со скидкой 10%. Подробности по телефону 240-2040. Академ «Риверсайд». Новая высота большого города. Застройщик ОСС 349. Неоферта. Проектная декларация на наш.дом.рф. Акция распространяется на квартиры «Студия Плюс 1» и действует по 30 ноября 2026 года.
4: За бортом или на плаву. Руководитель, решение и команда. В бизнес-разборе фильма «Ледокол». Авторитетный спикер Ангелина Шам. Бизнес-психолог и специалист по коммуникативному влиянию. Модератор Артем Артемьев. Вице-президент «Опоры России». Эксперты – первые лица компаний. Такого формата в Челябинске еще не было. 15 октября. Кинотеатр «Знамя». Кирова, 112. Начало в 18:30. Регистрация в группе ВК Челябинского областного отделения «Опоры России». 16+.

0: Собери свое идеальное комбо для обновления.
1: Торговый центр КС. Выгодный шопинг и фудкорт для всех. Черкасская, 15. 0+.
2: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода.
1: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале облачно, дожди, местами с мокрым снегом. Небольшой северо-западный ветер. В Садке и Златоусте плюс 3, в Миассе, Озерске и Снежинске плюс 5. В Карталах, Троицке и Южноуральске до 9 градусов. В Магнитогорске, Кыштыме и Челябинске плюс 7. Этой ночью и завтра днем облачно, дожди и мокрый снег. На дорогах возможны гололедица. Небольшой северо-западный ветер. Ночью от минус 4 до плюс 1 градуса. Днем воскресенье плюс 3-8.
0: Реклама на радио «Континенталь». Как не толстеть после 8? Понятия не имею. Зато знаем другое. Когда рядом есть места для встреч, прогулок и новых впечатлений, сидеть дома становится сложнее. Привилегия «Центральный квартал». Новое место встреч и событий. Выбирайте квартиру на старте продаж. Подробности по телефону в Челябинске 209.

0: 10-50-50.
1: Покупайте выгодно в Светофоре. Майонез «Мечта хозяйки» классический 700 мл. 99 рублей 90 копеек. Низким ценам «Зеленый свет». Цена действует по 10 октября.
2: Челябинский театр драмы приглашает. Каждый вечер лучшие постановки и премьеры сезона. Таинство сцены, истинные чувства и только живая игра. Заказ билетов по телефону 216-43-43. 0+.
3: Достойный последователь бренда «Черри». Успейте приобрести семейный кроссовер от 1 674 тысяч рублей в «Планете Авто». Телефон 700-01-10. «Планета Авто». 33 года вместе.
4: Телефон рекламной службы 72-39-03.
5: Слушай.

0: Внимание! В связи с закрытием квартала мы объявляем экстренную распродажу автомобилей «Хавейл». У вас есть уникальная, единственная возможность купить абсолютно новый «Хавейл» по себестоимости. Количество автомобилей ограничено. Время пошло. Успейте забрать свой кроссовер, пока это не сделал кто-то другой. Челябинск. Копейское шоссе 88/9. Дилерский центр «Хавейл Июль». Звоните прямо сейчас. 8-351-22-00-808.
1: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
2: Да никаких.
1: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
2: Перевожу.
1: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
3: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
1: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
4: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
5: Психолог, который привык решать все разговорами.
6: Ко мне можно с тревожностью.
5: Попадет туда, где нужно отвечать за базар.
7: Я псих, ты врач, работаем.
5: Владимир Вдовиченков и Денис Власенко в новом комедийном сериале «Вор в загоне». В понедельник в 8 вечера на ТНТ.
8: Тянем?
9: Потянем.
8: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
9: Квартиры в ЖК «Парковый премиум». В ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры. Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акции действуют до 31 октября 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Хочешь быть востребованным профессионалом? Готов стать частью большой команды? Приходи на работу в трубную металлургическую компанию. ТМК – это одни из сильнейших заводов региона. Челябинский трубопрокатный, трубопроводные решения, соединительные отводы трубопроводов, стальные технологии и ТМК технический сервис. Достойная зарплата, компенсация питания, доставка служебным транспортом, возможность трудоустройства без опыта работы и бесплатное обучение. Единый центр подбора персонала. Машиностроителей 21. Телефон 255-7000.
11: Есть вещи, которые с возрастом становятся только лучше. Мудрость, опыт и ваша скидка в ресторанах «Брудершафт» и «Караван-сарай». Всем именинникам скидка равна возрасту. Теперь на все меню кухни и бара. Отмечайте день рождения у нас с большим размахом и маленьким чеком. Свердловский проспект, 51А. Подробности на mega74.ru и в соцсетях 0+.
5: Телефон рекламной службы 72 39 03.

след. Улыбаюсь, я вроде нравишься, но не больше, чем челядь в один за 20 часов сна и ловить момент, где нам кажется, что мы счастливы.

издавала звуки, похожие на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не хватало.

0: Хорошие новости.
1: Спонсор программы ООО «Клиника профессора Кинзерского».
2: 25 лет. Точность, проверенная временем. Современные технологии для здоровья города. Клиника профессора Кинзерского. УЗИ, рентген, маммография, консультации специалистов. Телефон 240-60. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Сбитые новости.
3: Советские экскурсии. Не сидим без дела. На улице выйдут роботы-курьеры.

Синоптики сделали свои прогнозы, но это не точно, имейте в виду. Вроде будет теплее, чем в прошлом году. И еще на снежных неделях нас прокатят на температурных качелях. Погода точно внесет свои поправки. Росгидромет, мы приняли ставки.

0: Т2 – лидер по качеству мобильной связи в Челябинской области. Мы задаем высокие стандарты качества и используем самые передовые технологии, чтобы каждый день обеспечивать стабильную связь в регионе. Подключайтесь.
1: Согласно исследованию ООО «ДМТЛ-сервис» на сентябрь 2026 года. Подробнее на t2.ru.
2: У вас день рождения? Термальный комплекс «Тортуга» дарит скидку 15% не только имениннику, но и всем его гостям. «Тортуга» объединяет. Подробности предложения у администратора. Термы «Тортуга», Руставели 30А.
3: Академ Риверсайд. Новые квартиры с видом на реку и лес. Успейте забронировать по цене со скидкой 10%. Подробности по телефону 240-2040. Академ Риверсайд. Новая высота большого города. Застройщик ОСС 349. Неоферта. Проектная декларация на наш.дом.рф. Акция распространяется на квартиры «Студия Плюс 1» и действует по 30 ноября 2026 года.
4: Черно-белое, трактор, теперь и сотовая связь. Специально для наших болельщиков выгодные тарифные планы и привилегии. Ранний доступ к покупке билетов, фаст-трек, повышенный кэшбэк баллами лояльности и многое другое. Подключайте тарифы трактор на официальном сайте hctractor.org.
5: ЧЕО «ХК Трактор». УКН 102-74-400-56-10. Челябинск, Савина 1, 0+.

0: для обновления.
1: Торговый центр КС. Выгодный шопинг и фудкорт для всех. Черкасская, 15, 0+.
2: Я Самсонова Наталья Анатольевна, врач-невролог медицинского центра «Доктор Ост». Представляю вам новое решение для борьбы с хронической болью в спине – биоимплант с использованием вашей собственной жировой ткани. Запишитесь на бесплатную консультацию прямо сейчас. 225-62-20. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Выбираете новый автомобиль? Ноль причин откладывать покупку. В октябре в Регинос автомобили Теннет по специальной цене от 1 миллиона 899 тысяч рублей и ТО в подарок. Больше пространства с Теннет Т4Л. Больше технологий и комфорта с Теннет Т7. Пройдите тест-драйв в Теннет Регинос на Свердловском тракте 5Р и выберите свой Теннет.
4: Цена действительна на модель Теннет Т4Л в комплектации «Актив» 2026 года выпуска до 31 октября 2026 года. Не оферта.
5: Уважаемые пассажиры, объявляется посадка на спецрейс Уфа-Челябинск. 9 и 10 октября мы отправляемся в танцевальный бар «Мидпоинт» на Кировке. Вас ждет настоящее мужское шоу, где грация, пластика и харизма сольются в одно целое.
6: Пристегните ремни, ведь наши стюарды точно вскружат вам голову. 9 и 10 октября, улица Кирова, 143. Подробности 214-77-00. Бар «Мидпоинт.ру» 18+.
7: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода.
1: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале облачно, дожди, местами с мокрым снегом. Небольшой северо-западный ветер. В Садке и Златоусте плюс 3, в Миассе, Озерске и Снежинске плюс 5. В Карталах, Троицке и Южноуральске до 9 градусов. В Магнитогорске, Кыштыме и Челябинске плюс 7. Этой ночью и завтра днем облачно, дожди и мокрый снег. На дорогах возможны гололедица. Небольшой северо-западный ветер. Ночью от минус 4 до плюс 1 градуса. Днем воскресенье плюс 3, 8.

0: Яркий желток.
1: Яйца. Чебаркульская птица. Твое персональное солнце.
2: Пап, снег.
3: Погода портится.
2: Почему мы так медленно едем?
3: Чтоб не попасть в аварию.
2: В кино опоздаем.
3: Выберем другое.
2: Не хочу другое.
3: Если с нами что-то случится, маме придется выбирать другого папу и сына.
2: Пап, давай помедленнее.
4: Вас не заменить. Меняйте стиль вождения при смене погоды. Компания «Прогноз безопасности» проводит с Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
5: До 5 октября в Светофоре при покупке горшочной розы за 399 рублей 90 копеек вторая в подарок. Низким ценам зеленый свет.

0: растет. Рассрочка 0%. Подробности и выгодные акции на skyclass.ru или по телефону 204 40 24. Не оферта. Рассрочка предоставляется застройщикам ООО «Специализированный застройщик Новые горизонты». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение действует до 31 декабря 2026 года.
1: Хочешь быть востребованным профессионалом? Готов стать частью большой команды? Приходи на работу в трубную металлургическую компанию. ТМК – это одни из сильнейших заводов региона. Челябинский трубопрокатный, трубопроводные решения, соединительные отводы трубопроводов, стальные технологии и ТМК технический сервис. Достойная зарплата, компенсация питания, доставка служебным транспортом, возможность трудоустройства без опыта работы и бесплатное обучение. Единый центр подбора персонала. Машиностроителей 21. Телефон 255-7000.
2: Телефон рекламной службы 72-39-03.

городе снова зажгутся огни. Значит, мы скоро ложимся спать. Мы тут заблудились, с тобой пойми. Я не хотел бы тебя терять. В городе снова какой-то движ. Мне срочно нужно туда бежать. Если ты дома спокойно спишь, я точно буду дышать.

0: Внимание! В связи с закрытием квартала мы объявляем экстренную распродажу автомобилей «Хавайл». У вас есть уникальная, единственная возможность купить абсолютно новый «Хавайл» по себестоимости. Количество автомобилей ограничено. Время пошло. Успейте забрать свой кроссовер, пока это не сделал кто-то другой. Челябинск. Копейское шоссе 88/9. Дилерский центр «Хавайл Июль». Звоните прямо сейчас. 8-351-22-00-808.
1: Тянем?
2: Потянем.
1: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
2: Квартиры в ЖК «Парковый премиум». В ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры. Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акции действуют до 31 октября 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
4: Да никаких.
3: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
4: Перевожу.
3: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
4: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
3: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
5: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
6: Ваш заказ доставлен.
7: Я ничего не заказывал.
6: Личный парк.
7: Личный парк?
6: Он входит в комплектацию.
7: А он большой?
6: Достаточно, чтобы забыть, что вы в городе.
8: Апри-привилегия. Резиденция с городским комфортом и личным парком. ЖК «Твоя привилегия». ООО «Специализированный застройщик Привилегия 4». Проектная декларация на наш.дом.рф.
9: Черно-белое. Хоккейный клуб «Трактор» открыл продажу билетов на первую домашнюю серию. 6 и 8 октября «Трактор» принимает «Амур». 10 октября – «Сибирь». Также тебя ждут активности в фойе и предматчевое лазерное шоу. Билеты в продаже на официальном сайте hctractor.org. ЧО «ХК «Трактор». Украинцу 2-74-40-56-10. Челябинск, Савина 1-0+.
10: Телефон рекламной службы 72-39-03.

Да, я был твоей худшей ошибкой, ты была моей лучшей попыткой. Засыпать без тебя — это пытка. Почему? Вопрос на засыпку. Я снова пишу тебя, снова пишу тебе, что болит моя душа. И как уместить эти большие чувства в маленькой.

0: В Челябинске 14 часов.
1: Дамы и господа, впереди вас ждут 20 лучших треков этой недели на радио «Континенталь». Вы готовы?

0: Всем привет! В эфире «Хит конем», а значит, весь ближайший час мы будем слушать только лучшие треки на «Радио Континенталь». Всю неделю на сайте radiokon.ru вы голосовали за своих любимых исполнителей. Самое время узнать, что получилось в итоге. Меня зовут Тимон. Погнали!
1: Хит конем!
0: Начнем с Люси Чеботиной. Она продолжает пугать нас древнегреческой мифологией. Ну, а нам как будто и не особо страшно. Скорее пугает то, что певица уже вторую неделю находится на грани вылета. Люси Чеботина. Гаргон.

Да, было когда-то такое время года, ничем особым за последние 7 дней не отличился. Шадешка вновь занимает 19-ю позицию. By India, Хчо и Мод. Ш.

0: свой уикенд. Хит конем!
1: Хит конем! У Вани Дмитриенко дела идут не очень. Это я конкретно про хит конем. В жизни-то у него вроде все хорошо. А вот в нашем чарте он лишился части ваших голосов и упал на 18 место. Ваня Дмитриенко. Ртуть. Твоя

Вот Акмаль красавчик. Взял и поднялся на 15-ю позицию. Жена будет довольна. Акмаль, любовная.

0: психолог, который привык решать все разговорами.
1: Ко мне можно с тревожностью.
0: Попадет туда, где нужно отвечать за базар.
2: Я псих, ты врач. Работаем.
0: Владимир Вдовиченков и Денис Власенко в новом комедийном сериале «Вор в законе». В понедельник в 8 вечера на ТНТ.
3: Температура за окном падает, а настроение в парной повышается. Термальный комплекс «Тортуга» приглашает вас на сеансы коллективных парений, которые проходят у нас ежедневно каждые полчаса. Термы «Тортуга». Руставели 30А.
4: За бортом или на плаву. Руководитель, решение и команда. В бизнес-разборе фильма «Ледокол». Авторитетный спикер Ангелина Шам. Бизнес-психолог и специалист по коммуникативному влиянию. Модератор Артем Артемьев. Вице-президент «Опоры России». Эксперты, первые лица компаний. Такого формата в Челябинске еще не было. 15 октября. Кинотеатр «Знамя». Кирова, 112. Начало в 18:30. Регистрация в группе ВК Челябинского областного отделения «Опоры России». 16+.
5: Черно-белое, трактор, теперь и сотовая связь. Специально для наших болельщиков выгодные тарифные планы и привилегии. Ранний доступ к покупке билетов, фаст-трек, повышенный кэшбэк баллами лояльности и многое другое. Подключайте тарифы трактор на официальном сайте hctractor.org.
6: ЧО «ХК Трактор». Украинец 2 74 40 56 10. Челябинск, Савина 1. 0+.

0: для обновления.
1: Торговый центр КС. Выгодный шопинг и фудкорт для всех. Черкасская, 15. 0+.
2: Уже в наличии. В Регинос. Автомобили Тенет Плюс. Тенет Плюс создан для тех, кто ценит элегантность и технологии. Элегантный трейд-ин с выгодой до 250 тысяч рублей. И ТО в подарок. Приезжайте на тест-драйв к официальному дилеру Тенет Плюс в городе Челябинск. Регинос. Свердловский тракт 5Р. Тенет Плюс. Быть элегантным.
3: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Новинка прошлой недели от Холли Флейма «Чувствует себя прекрасно» в хите «Конем» и уже добралась до 13 места. Ведь это то, чего порой нам так не хватает в обычной жизни. Ну что ж, ловите это на волнах радио «Континенталь». Нежность.
1: 13 место.

Зинченко продолжает нести в массы электронную музыку, выдержанную в эстетике 80-х. Правда, на этой неделе прыгнуть выше она не смогла и осталась на 12-й строчке. Анна Немченко, Retrowave.

0: Феникс летает все ниже и ниже. В этом выпуске он оказался за пределами первой десятки, и, похоже, фанатам Беарвульф придется очень сильно постараться, чтобы вернуть нашу птичку обратно. Беарвульф, Феникс.
1: 11-е.

Беарвульфовский Феникс, освободив место в топ-10, дал зеленый свет двум Евам. А они и не растерялись. Плюс одна строчка за неделю и 10-я позиция. Ева Власова и Ева Польна. Ева.

Юли Зиверт пора уже переименовывать свою песню, ведь вместо газа в последние несколько выпусков она жмет явно на другую педаль. 9-е место. Зиверт. Газ.

Слишком долго Севиль собиралась силами, чтобы подняться с 6-го места. Настолько долго, что вы потеряли терпение и сбросили певицу на 8-ю строчку. Севиль, Артик и Асти. Бриллиант.

В отличие от нынешней партнерши Артика, его бывшая Анна Асти набирает обороты в чарте. С тем самым неожиданно захайпленным треком. Артик и Асти. «Лампочки». Седьмая позиция.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
2: Достойный последователь бренда «Черри». Успейте приобрести семейный кроссовер от 1 674 тысяч рублей в «Планете Авто». Телефон 700-01-10. «Планета Авто». 33 года вместе.
3: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале облачно, дожди, местами с мокрым снегом. Небольшой северо-западный ветер. В Сатке и Златоусте плюс 3, в Миасе, Озерске и Снежинске плюс 5. В Карталах, Троицке и Южноуральске до 9 градусов. В Магнитогорске, Кыштыме и Челябинске плюс 7. Этой ночью и завтра днем облачно, дожди и мокрый снег. На дорогах возможна гололедица. Небольшой северо-западный ветер. Ночью от минус 4 до плюс 1 градуса. Днем воскресенье плюс 3, 8.

0: Виктория.
1: Помните, чему равен синус 30 градусов? Не помните? И не страшно. Гораздо важнее помнить другое. Например, сколько раз за день вы успеваете сказать: «А давай просто погуляем, встретим друзей или проведем время вместе». Привилегия «Центральный квартал». Новое место встреч и событий. Выбирайте квартиры на старте продаж. Подробности по телефону в Челябинске 210-50-50.
2: ООО «Специализированный застройщик Aprifly Partners». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Челябинский театр драмы приглашает. Каждый вечер лучшие постановки и премьеры сезона. Таинство сцены, истинные чувства и только живая игра. Заказ билетов по телефону 216-43-43. 0+.
4: ЖК «Притяжение» — это твоя жизнь прямо здесь и сейчас. Зачем тратить время на ремонт, если в ЖК «Притяжение» уже все сделано за тебя? Квартиры с отделкой и мебелью – твой формат жизни. ЖК «Притяжение». Заезжай и наслаждайся.
2: Не оферта. ООО «Специализированный застройщик «Привилегия Партнерс 3». Проектная декларация наш.дом.рф. Продажа осуществляет эксклюзивно ООО «Флэт Онлайн». Застройщик отделочной работы и меблировку не осуществляет. Мебель предоставляется в одном варианте. Список наименований мебели, подробностей поставщика уточняйте в отделе продаж 351-210-50-50.
5: Уважаемые пассажиры, объявляется посадка на спецрейс Уфа-Челябинск. 9 и 10 октября мы отправляемся в танцевальный бар «Мидпоинт» на Кировке. Вас ждет настоящее мужское шоу, где грация, пластика и харизма сольются в одно целое.
6: Пристегните ремни, ведь наши стюарды точно вскружат вам голову. 9 и 10 октября, улица Кирова, 143. Подробности 214-77-00. Бар «Мидпоинт.ру» 18+.
7: Телефон рекламной службы 72 39 03.

Следующие несколько минут мы с вами немного поностальгируем и вспомним всех участников хита «Конем» этой недели, пока не касаясь пятерки лучших. Люся Чеботина открывала чарт. «Горгона» — 20 место. Шаде от «Бай Инди», «Хчо» и «Мото» осталось на 19-й строчке.

Ваня Дмитриенко падает на 18-ю позицию. Ртуть. Зиверт, Эвер и Директориалс 17-е. Давай на самый верх.

0: влюблённый. 16 место забирает Кирилл Лирик, аутентичная. Акмаль поднимается на 15-ю ступень. Любовная.
1: Пады в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, но двоим не скучно.
0: Swim от BTS в этом выпуске на 14-й позиции.

0: На 13-ю строчку забирается Holy Flame и его нежность.
1: А хочешь, я украду луну, подарю солнце, буду тебя любить, как никто прежде.
0: Анна Немченко, как и неделю назад, 12-я. Retro Wave.
2: Солидный как Герман Греф, а-ля из-под крана нефть. Хочу с ним в глянцевом танце влюбляться под Retro Wave.
0: Беарвульф выпадает из десятки и становится 11-й. Феникс.
3: Зажечь огни земли, зажечь их по городам. Ударится в сотеней, я обернусь Феникса.
0: Ева Власова, Ева Польна, Ева. 10-е место.
4: Небо.

0: 9-я позиция за Юли Зиверт. «Газ».
1: Я газую, когда нету, газую, когда есть. Везет тому, кто везет.
0: «Бриллиант» и его хозяйка Севиль на 8-й строчке. Семерка улетает Артику и Асти. «Лампочки». Ну и еще один коротыш от Tame Impala и Дженни. «Дракула». 6-я позиция.

0: Анны Асти много не бывает. Так когда-то подумал Дима Билан и записал с ней фит, который, между прочим, до сих пор радует наши уши и забирает высокие строчки чарта. Дима Билан и Анна Асти. Эпилог. Пятое место.
1: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много трещин.

Датин стабильным продолжает свое восхождение в хите конем. Каждую неделю он в плюсе, и эти самые плюсики в виде ваших голосов уже дотащили его до четвертой строчки. Дати, take me there.

0: Пропустите! Мне только посмотреть!
1: Тогда вам в Краснополье. Здесь за «только посмотреть» дарят скидку. Приезжайте на показ, бронируйте квартиру и получите скидку 50 тысяч рублей. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек-застройщик». 351-750-1616. ООО «Специализированный застройщик Бетатек на Космонавтов». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 октября.
2: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
0: Да никаких.
2: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
0: Перевожу.
2: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
3: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
2: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
4: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
5: Академ-Риверсайд. Новые квартиры с видом на реку и лес. Успейте забронировать по цене со скидкой 10%. Подробности по телефону 240-2040. Академ-Риверсайд. Новая высота большого города. Застройщик ОСС 349. Не оферта. Проектные декларации на наш.дом.рф. Акция распространяется на квартиры «Студия Плюс 1» и действует по 30 ноября 2026 года.
6: Оскар Кучера, Надежда Сысоева, Наталья Медведева, Оксана Самойлова, Сергей Мезенцев.
7: Мой шанс заработать денежек.
6: В новом реалити, где селебрити будут грабить друг друга на всю страну.
8: Это издевательство над звездами.
6: Идеальное ограбление. По пятницам в 19.30 на ТНТ.
9: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Тройку лидеров сегодня открывают несостоявшиеся фельдшеры по образованию, за что им большое спасибо, братья Гаязовы. Я, конечно, не знаю, какие врачи из них бы получились, но музыканты точно потрясные. Гаязов's Brothers, Санта-Лючия.
1: Третье.

0: Серебро в этом выпуске улетает певице Айоби. Прошлонедельная чемпионка сложила свои полномочия. А это значит, мы будем встречать нового победителя. Люблю такие моменты. Ну а Кате желаем камбэков. Айова.
1: Мы второе место.

Пора перейти к самому лучшему треку этой недели. Так случилось, что рокеры сегодня на коне. Группа Tempo City и все ее фанаты, как когда-то завещали братья Гаязовы, устраивают праздник на своей улице. Ну и мы давайте окунемся в эту атмосферу. Победители Tempo City, Self-Aware.

Пора заканчивать. Мы насладились с вами лучшими треками на радио «Континенталь», а теперь я отпускаю вас наслаждаться выходными. Продолжайте голосовать на сайте radiokon.ru за своих любимых исполнителей. В следующую пятницу я вернусь, и мы продолжим расставлять хиты по их заслуженным местам. Меня зовут Тимон, и я уже сделал свой хит конем. А вы...

0: на радио «Континенталь».
1: Пропустите! Мне только посмотреть!
2: Тогда вам в Краснополье. Здесь за «только посмотреть» дарят скидку. Приезжайте на показ, бронируйте квартиру и получите скидку 50 тысяч рублей. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек-застройщик». 351-750-1616. ООО «Специализированный застройщик Бетатек на Космонавтов». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 октября.
3: Т2 – лидер по качеству мобильной связи в Челябинской области. Мы задаем высокие стандарты качества и используем самые передовые технологии, чтобы каждый день обеспечивать стабильную связь в регионе. Подключайтесь.
4: Согласно исследованию ООО «ДМТЛ Сервис» на сентябрь 2026 года. Подробнее на t2.ru.
5: Как не толстеть после 8? Понятия не имею. Зато знаем другое. Когда рядом есть места для встреч, прогулок и новых впечатлений, сидеть дома становится сложнее. Привилегия «Центральный квартал». Новое место встреч и событий. Выбирайте квартиру на старте продаж. Подробности по телефону в Челябинске 210-50-50.
6: ООО «Специализированный застройщик Aprifly Partners». Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Термальный комплекс «Тартуга». Высокий уровень комфорта, честная цена. Программы лояльности для студентов, именинников, взрослых и детей. Термы «Тартуга». Улица Руставели, 30А.
8: ЖК «Притяжение» – это твоя жизнь прямо здесь и сейчас. Зачем тратить время на ремонт, если в ЖК «Притяжение» уже все сделано за тебя? Квартиры с отделкой и мебелью – твой формат жизни. ЖК «Притяжение». Заезжай и наслаждайся.
9: Не оферта. ООО «Специализированный застройщик «Привилегия Партнерс». Проектная декларация наш.дом.рф. Продажа осуществляет эксклюзивно ООО «Флэт Онлайн». Застройщик отделочной работы и меблировку не осуществляет. Мебель предоставляется в одном варианте. Список наименований мебели, подробности и поставщика уточняйте в отделе продаж 351-210-50-50.
10: Про рыбалку, про охоту, про дороги без границ.
11: Выходи на новый уровень про возможностей с Havail Pro Reginas. Трейд-ин с выгодой до 200 тысяч рублей. И ТО в подарок. В Reginas новые равные внедорожники по цене кроссовера. Приезжай на внедорожный тест-драйв в Havail Pro Reginas на Свердловском тракте 5R и испытай их в деле.
12: Выгода предоставляется за счет маркетинговых программ. Срок действия акции с 1 по 31 октября 2026 года. Не оферта.
13: Тянем?
14: Потянем.
13: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
14: Квартиры в ЖК «Парковый премиум». В ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры.
15: Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт Онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акция действует до 31 октября 2026 года.
14: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
16: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода.
1: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале облачно, дожди, местами с мокрым снегом. Небольшой северо-западный ветер. В Садке и Златоусте плюс 3, в Миасе-Озерске и Снежинске плюс 5. В Карталах, Троицке и Южноуральске до 9 градусов. В Магнитогорске, Кыштыме и Челябинске плюс 7. Этой ночью и завтра днем облачно, дожди и мокрый снег. На дорогах возможно гололедица. Небольшой северо-западный ветер. Ночью от минус 4 до плюс 1 градуса. Днем воскресенье плюс 3, 8.

0: психолог, который привык решать все разговорами.
1: Ко мне можно с тревожностью.
0: Попадет туда, где нужно отвечать за базар.
2: Я псих, ты врач, работаем.
0: Владимир Вдовиченков и Денис Власенко в новом комедийном сериале «Вор в законе». В понедельник в 8 вечера на ТНТ.
3: Покупайте выгодно в «Светофоре». Зубатка «Синяя стейки» 287 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам «Зеленый свет». Цена действует по 10 октября.
4: Привет! Ты уже идешь на Вита Свита?
5: Конечно, я была на прошлой Вита Свита, и эту точно не пропущу.
4: Тем более в этот раз хедлайнер Павел Вадимович Попугаев. Будет очень круто.
5: И расскажи всем нашим, такое нельзя пропускать.
4: Вита Свита. 14 октября, Челябинск-Сити на Кировке. Все подробности на сайте vitasvita.ru. 18+.
6: Черно-белое, трактор, теперь и сотовая связь. Специально для наших болельщиков выгодные тарифные планы и привилегии. Ранний доступ к покупке билетов, фаст-трек, повышенный кэшбэк баллами лояльности и многое другое. Подключайте тарифы трактор на официальном сайте hctractor.org.
7: ЧО «ХК Трактор». Украинец 2744-00-56-10. Челябинск, Савина 1, 0+.
8: Манхэттен. Квартиры в центре, рядом с лесом и собственной набережной. Недвижимость, ценность которой всегда растет. Рассрочка 0%. Подробности и выгодные акции на skyclass.ru или по телефону 204-40-24.
7: Не оферта. Рассрочка предоставляется застройщикам ООО «Специализированный застройщик Новые горизонты». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение действует до 31 декабря 2026 года.
9: Хочешь быть востребованным профессионалом? Готов стать частью большой команды? Приходи на работу в трубную металлургическую компанию. ТМК – это одни из сильнейших заводов региона. Челябинский трубопрокатный, трубопроводные решения, соединительные отводы трубопроводов, стальные технологии и ТМК-технологии. Технический сервис, достойная зарплата, компенсация питания, доставка служебным транспортом, возможность трудоустройства без опыта работы и бесплатное обучение. Единый центр подбора персонала. Машиностроителей 21. Телефон 255-7000.
10: Та-та-та-таврия.
0: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Гороскоп. Всем привет! Это Ксюша Савушкина. Звезды просили передать, каким будет твой день. Овны, шанс, что вы ждали и просили, вот-вот появится на пути. Главное – обращать внимание на детали. Тельцы. Ваш голос приобретет особую убедительность и очарует даже строгих собеседников. Озвучивайте желания. Близнецы. Легкая шутка растопит напряжение и превратит сложную встречу в приятную беседу. Раки. Одобрение окружающих придаст смелости для следующего шага, поэтому проявляйте себя. Львы. Уединение подарит больше, чем шумное общество. В спокойствии созреет решение, так что сконцентрируйтесь на себе. Девы. Романтическое настроение нарушит заранее составленный распорядок. Дайте чувствам волю. Весы. Потерянное или забытое вновь попадет в ваши руки. Эта находка напомнит о замысле, который еще можно воплотить. Скорпионы. Творческая энергия может хлынуть подобно подземному источнику. Смелое самовыражение раскроет грань вашего характера. Стрельцы. Рутина формирует ваше восприятие. Прислушайтесь к советам близких, поменяйте что-то в распорядке дня. Козероги. Этот день подарит полезные связи. Среди новых лиц найдется собеседник с удивительно близкими взглядами. Водолеи. Тело подаст сигнал о пробуждении скрытых резервов. Любая приятная активность зарядит вас бодростью надолго. Рыбы. Четко обозначенные границы защитят личное пространство и сохранят добрые отношения. Не жертвуйте собой.
1: Реклама на радио «Континенталь». Внимание! В связи с закрытием квартала мы объявляем экстренную распродажу автомобилей «Хавейл». У вас есть уникальная, единственная возможность купить абсолютно новый «Хавейл» по себестоимости. Количество автомобилей ограничено. Время пошло. Успейте забрать свой кроссовер, пока это не сделал кто-то другой. Челябинск. Копейское шоссе 88/9. Дилерский центр «Хавейл Июль». Звоните прямо сейчас. 8-351-22-00-808. 808.

0: для обновления.
1: Торговый центр КС. Выгодный шопинг и фудкорт для всех. Черкасская, 15. 0+.
2: Ваш заказ доставлен.
3: Я ничего не заказывал.
2: Личный парк.
3: Личный парк?
2: Он входит в комплектацию.
3: А он большой?
2: Достаточно, чтобы забыть, что вы в городе.
0: Апри-привилегия. Резиденция с городским комфортом и личным парком. ЖК «Твоя привилегия». ООО «Специализированный застройщик «Привилегия 4». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Черно-белые. Хоккейный клуб «Трактор» открыл продажу билетов на первую домашнюю серию. 6 и 8 октября «Трактор» принимает «Амур». 10 октября – «Сибирь». Также тебя ждут активности в фойе и предматчевое лазерное шоу. Билеты в продаже на официальном сайте hctractor.org. ЧО «ХК «Трактор». Украинец 2-74-400-56-10. Челябинск, Савин 1-0+.
5: Есть вещи, которые с возрастом становятся только лучше. Мудрость, опыт и ваша скидка в ресторанах «Брудершафт» и «Караван-сарай». Всем именинникам скидка равна возрасту. Теперь на все меню кухни и бара. Отмечайте день рождения у нас с большим размахом и маленьким чеком. Свердловский проспект, 51А. Подробности на mega74.ru и в соцсетях 0+.
6: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Думали, вафли – это только к чаю? А вот и нет! Встречайте кулинарный переворот от чебаркульской птицы. Куриная вафля. Только мясо, яйцо и ноль муки. Попробуй новинку на вкус. Чебаркульская птица. Энергия натурального мяса.
1: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Хорошие новости.
1: Спонсор программы ООО «Клиника профессора Кинзерского».
2: 25 лет. Точность, проверенная временем. Современные технологии для здоровья города. Клиника профессора Кинзерского. УЗИ, рентген, маммография, консультации специалистов. Телефон 240-60. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Сбитые новости.
3: Советские экскурсии, не сидим без дела. На улице выйдут роботы-курьеры.

работали добротно наши инженеры. На улицу выйдут роботы-курьеры. Сидишь дома, гладишь пуловеры, а еду привозят компактные роверы. Чтобы компания все четко доставила, роботы будут соблюдать правила. Скорость, фары, номера, камеры. Только давайте не гоняйте по гравию.

Синоптики сделали свои прогнозы, но это не точно, имейте в виду. Вроде будет теплее, чем в прошлом году. И еще на снежных неделях нас прокатят на температурных качелях. Погода точно внесет свои поправки. Росгидромет, мы приняли ставки.

0: Внимание! В связи с закрытием квартала мы объявляем экстренную распродажу автомобилей «Хавейл». У вас есть уникальная, единственная возможность купить абсолютно новый «Хавейл» по себестоимости. Количество автомобилей ограничено. Время пошло. Успейте забрать свой кроссовер, пока это не сделал кто-то другой. Челябинск. Копейское шоссе 88/9. Дилерский центр «Хавейл Июль». Звоните прямо сейчас. 8-351-22-00-808.
1: Пропустите! Мне только посмотреть!
2: Тогда вам в Краснополье. Здесь за «только посмотреть» дарят скидку. Приезжайте на показ, бронируйте квартиру и получите скидку 50 тысяч рублей. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек-застройщик». 351-750-1616. ООО «Специализированный застройщик Бетатек на Космонавтов». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 октября.
3: Привет! Ты уже идешь на Вита Свита?
4: Конечно, я была на прошлой Вита Свита, и эту точно не пропущу.
3: Тем более в этот раз хедлайнер Павел Вадимович Попугаев. Будет очень круто.
4: И расскажи всем нашим, такое нельзя пропускать.
3: Вита Свита. 14 октября, Челябинск, Сити на Кировке. Все подробности на сайте vitasvita.ru. 18+.
0: Академ Риверсайд. Новые квартиры с видом на реку и лес. Успейте забронировать по цене со скидкой 10%. Подробности по телефону 240-2040. Академ Риверсайд. Новая высота большого города. Застройщик ОСЗ 349. Неоферта. Проектная декларация на наш.дом.рф. Акция распространяется на квартиры «Студия Плюс 1» и действует по 30 ноября 2026 года.
5: За бортом или на плаву. Руководитель, решение и команда. В бизнес-разборе фильма «Ледокол». Авторитетный спикер Ангелина Шам. Бизнес-психолог и специалист по коммуникативному влиянию. Модератор Артем Артемьев. Вице-президент «Опоры России». Эксперты – первые лица компаний. Такого формата в Челябинске еще не было. 15 октября. Кинотеатр «Знамя». Кирова, 112. Начало в 18:30. Регистрация в группе ВК Челябинского областного отделения «Опоры России». 16+.
6: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода.
1: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале облачно, дожди, местами с мокрым снегом. Небольшой северо-западный ветер. В Сатке и Златоусте плюс 3, в Миасе, Озерске и Снежинске плюс 5. В Карталах, Троицке и Южноуральске до 9 градусов. В Магнитогорске, Кыштыме и Челябинске плюс 7. Этой ночью и завтра днем облачно, дожди и мокрый снег. На дорогах возможны гололедица. Небольшой северо-западный ветер. Ночью от минус 4 до плюс 1 градуса. Днем воскресенье плюс 3, 8.

0: Челябинский театр драмы приглашает. Каждый вечер лучшие постановки и премьеры сезона. Таинство сцены, истинные чувства и только живая игра. Заказ билетов по телефону 216-43-43. 0+.
1: Покупайте выгодно в Светофоре. Колбаса застольная полукопченая ГОСТ 299 рублей 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует по 10 октября.
2: Уважаемые пассажиры, объявляется посадка на спецрейс Уфа-Челябинск. 9 и 10 октября мы отправляемся в танцевальный бар «Мидпоинт» на Кировке. Вас ждет настоящее мужское шоу, где грация, пластика и харизма сольются в одно целое.
3: Пристегните ремни, ведь наши стюарды точно вскружат вам голову. 9 и 10 октября, улица Кирова, 143. Подробности 214-77-00. Бар «Мидпоинт.ру» 18+.
4: Черно-белое, трактор, теперь и сотовая связь. Специально для наших болельщиков выгодные тарифные планы и привилегии. Ранний доступ к покупке билетов, фаст-трек, повышенный кэшбэк баллами лояльности и многое другое. Подключайте тарифы трактор на официальном сайте hctractor.org.
5: ЧО «ХК Трактор». Украинцу 274-400-56-10. Челябинск, Савина 1. 0+.
6: Помните, чему равен синус 30 градусов? Не помните? И не страшно. Гораздо важнее помнить другое. Например, сколько раз за день вы успеваете сказать: «А давай просто погуляем, встретим друзей или проведем время вместе». Привилегия «Центральный квартал». Новое место встреч и событий. Выбирайте квартиры на старте продаж. Подробности по телефону в Челябинске 210-50-50.
7: ООО «Специализированный застройщик Aprifly Partners». Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Ты уже идешь на Вита Свита?
1: Конечно, я была на прошлой Вита Свита, и эту точно не пропущу.
0: Тем более в этот раз хедлайнер Павел Вадимович Попугаев. Будет очень круто.
1: И расскажи всем нашим, такое нельзя пропускать.
0: Вита Свита, 14 октября, Челябинск-Сити на Кировке. Все подробности на сайте vitasvita.ru. 18+.
2: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
3: Да никаких.
2: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
3: Перевожу.
2: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
4: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
2: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
5: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
6: Артроз, грыжа, стоп. Я Кузина Оксана Владимировна, основатель клиники «Доктор Ост». Боль выматывает, и мы это знаем. Часто к нам приходят, когда оно уже мешает жить. Наша команда ежедневно возвращает людям свободу движения. Мы помогаем вернуть ощущение, что жизнь снова в ваших руках, без боли и ограничений. Запишитесь на консультацию в «Доктор Ост» уже сегодня.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Оскар Кучера, Надежда Сысоева, Наталья Медведева, Оксана Самойлова, Сергей Мезенцев.
9: Мой шанс заработать денежек.
8: В новом реалити, где селебрити будут грабить друг друга на всю страну.
10: Это издевательство над звездами.
8: Идеальное ограбление. По пятницам в 19.30 на ТНТ.
11: ЖК «Притяжение» – это твоя жизнь прямо здесь и сейчас. Зачем тратить время на ремонт, если в ЖК «Притяжение» уже все сделано за тебя? Квартиры с отделкой мебелью – твой формат жизни. ЖК «Притяжение». Заезжай и наслаждайся.
12: Не оферта. ООО «Специализированный застройщик привилегия Парнинский». Проектные декларации на .dom.rf. Продажа осуществляет эксклюзивно ООО «Флэт Онлайн». Застройщик отделочной работы и меблировку не осуществляет. Мебель предоставляется в одном варианте. Список наименований мебели, подробности поставщика уточняйте в отделе продаж 351-210-50-50.
13: Выбираете новый автомобиль? Ноль причин откладывать покупку. В октябре в Регинос автомобили Теннет по специальной цене от 1 899 000 рублей и ТО в подарок. Больше пространства с Теннет Т4Л. Больше технологий и комфорта с Теннет Т7. Пройдите тест-драйв в Теннет Регинос на Свердловском тракте 5Р и выберите свой Теннет.
14: Цена действительно на модель Теннет Т4Л в комплектации актив 2026 года выпуска до 31 октября 2026 года. Не оферта.
15: Телефон рекламной службы 72 39 03.
16: Пады в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Внимание! В связи с закрытием квартала мы объявляем экстренную распродажу автомобилей «Хавейл». У вас есть уникальная, единственная возможность купить абсолютно новый «Хавейл» по себестоимости. Количество автомобилей ограничено. Время пошло. Успейте забрать свой кроссовер, пока это не сделал кто-то другой. Челябинск. Копейское шоссе 88/9. Дилерский центр «Хавейл Июль». Звоните прямо сейчас. 8-351-22-00-808.
1: Т2. Лидер по качеству мобильной связи в Челябинской области. Мы задаем высокие стандарты качества и используем самые передовые технологии, чтобы каждый день обеспечивать стабильную связь в регионе. Подключайтесь.
2: Согласно исследованию ООО «ДМТЛ-сервис» на сентябрь 2026 года. Подробнее на t2.ru.
3: У вас день рождения? Термальный комплекс «Тартуга» дарит скидку 15% не только имениннику, но и всем его гостям. «Тартуга» объединяет. Подробности предложения у администратора. Термы «Тартуга». Руставели 30А.

0: Собери свое идеальное комбо для обновления.
1: Торговый центр КС. Выгодный шопинг и фудкорт для всех. Черкасская, 15. 0+. Тянем?
2: Потянем.
1: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
3: Квартиры в ЖК «Парковый премиум». В ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры.
4: Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акция действует до 31 октября 2026 года.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
2: Достойный последователь бренда «Черри». Успейте приобрести семейный кроссовер от 1 674 тысяч рублей в «Планете Авто». Телефон 700-0110. «Планета Авто». 33 года вместе.
3: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале облачно, дожди, местами с мокрым снегом. Небольшой северо-западный ветер. В Садке и Златоусте плюс 3, в Миассе, Озерске и Снежинске плюс 5. В Карталах, Троицке и Южноуральске до 9 градусов. В Магнитогорске, Кыштыме и Челябинске плюс 7. Этой ночью и завтра днем облачно, дожди и мокрый снег. На дорогах возможны гололедица. Небольшой северо-западный ветер. Ночью от минус 4 до плюс 1 градуса. Днем воскресенье плюс 3-8.
0: Реклама на радио «Континенталь».

0: совершенно спокойно. Меня ничего не отвлекает. Мое внимание сфокусировано на дороге. Я управляю автомобилем.
1: Родители за рулем. Спасибо, что не отвлекаетесь. Сохраняйте внимание на дороге. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
2: Покупайте выгодно в «Светофоре». Майонез «Мечта хозяйки» классический 700 мл. 99 рублей 90 копеек. Низким ценам «Зеленый свет». Цена действует по 10 октября.
3: Привет! Ты уже идешь на Вита Свита?
4: Конечно! Я была на прошлой Вита Свита, и эту точно не пропущу.
3: Тем более в этот раз хедлайнер Павел Вадимович Попугаев. Будет очень круто.
4: И расскажи всем нашим, такое нельзя пропускать.
3: Вита Свита. 14 октября, Челябинск-Сити на Кировке. Все подробности на сайте vitasvita.ru. 18+.
5: Как не толстеть после 8? Понятия не имею. Зато знаем другое. Когда рядом есть места для встреч, прогулок и новых впечатлений, сидеть дома становится сложнее. Привилегия «Центральный квартал». Новое место встреч и событий. Выбирайте квартиру на старте продаж. Подробности по телефону в Челябинске 210-50-50.
6: ООО «Специализированный застройщик Aprifly Partners». Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Хочешь быть востребованным профессионалом? Готов стать частью большой команды? Приходи на работу в трубную металлургическую компанию. ТМК – это одни из сильнейших заводов региона. Челябинский трубопрокатный, трубопроводные решения, соединительные отводы трубопроводов, стальные технологии и ТМК технический сервис. Достойная зарплата, компенсация питания, доставка служебным транспортом, возможность трудоустройства без опыта работы и бесплатное обучение. Единый центр подбора персонала. Машиностроителей 21. Телефон 255-7000.
8: Та-та-та-таврия.
9: Телефон рекламной службы 72-39-03.

хороним друг друга. Я все ждала, что поумнеешь, с этим было туго. Ты доводил меня, била в дребезги посуду. Ты говорила, сумасшедшая, включи рассудок. Из нас двоих отбита, это ты, если без шуток. Мне украшал себя, но только вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

0: Гороскоп. Всем привет! Это Ксюша Савушкина. Звезды просили передать, каким будет твой день. Овны, шанс, что вы ждали и просили, вот-вот появится на пути. Главное — обращать внимание на детали. Тельцы. Ваш голос приобретет особую убедительность и очарует даже строгих собеседников. Озвучивайте желания. Близнецы. Легкая шутка растопит напряжение и превратит сложную встречу в приятную беседу. Раки. Одобрение окружающих придаст смелости для следующего шага, поэтому проявляйте себя. Львы. Уединение подарит больше, чем шумное общество. В спокойствии созреет решение, так что сконцентрируйтесь на себе. Девы. Романтическое настроение нарушит заранее составленный распорядок. Дайте чувствам волю. Весы. Потерянное или забытое вновь попадет в ваши руки. Эта находка напомнит о замысле, который еще можно воплотить. Скорпионы. Творческая энергия может хлынуть подобно подземному источнику. Смелое самовыражение раскроет грань вашего характера. Стрельцы. Рутина формирует ваше восприятие. Прислушайтесь к советам близких, поменяйте что-то в распорядке дня. Козероги. Этот день подарит полезные связи. Среди новых лиц найдется собеседник с удивительно близкими взглядами. Водолеи. Тело подаст сигнал о пробуждении скрытых резервов. Любая приятная активность зарядит вас бодростью надолго. Рыбы. Четко обозначенные границы защитят личное пространство и сохранят добрые отношения. Не жертвуйте собой.
1: Реклама на радио «Континенталь». ЖК «Притяжение» – это твоя жизнь прямо здесь и сейчас. Зачем тратить время на ремонт, если в ЖК «Притяжение» уже все сделано за тебя? Квартиры с отделкой и мебелью – твой формат жизни. ЖК «Притяжение». Заезжай и наслаждайся.
2: Не оферта. ООО «Специализированный застройщик. Привилегия партнерский». Проектная декларация наш.дом.рф. Продажа осуществляет эксклюзивно ООО «Флэт онлайн». Застройщик отделочной работы и меблировку не осуществляет. Мебель предоставляется в одном варианте. Список наименования мебели, подробности поставщика уточняйте в отделе продаж 351-210-50-50.
3: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
4: Да никаких.
3: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
4: Перевожу.
3: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
5: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
3: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
6: Организатор — банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
7: Ваш заказ доставлен.
8: Я ничего не заказывал.
7: Личный парк.
8: Личный парк?
7: Он входит в комплектацию.
8: А он большой?
7: Достаточно, чтобы забыть, что вы в городе.
1: Апри-привилегия. Резиденция с городским комфортом и личным парком. ЖК «Твоя привилегия». ООО «Специализированный застройщик Привилегия 4». Проектная декларация на наш.дом.рф.
9: Психолог, который привык решать все разговорами.
10: Ко мне можно с тревожностью.
9: Попадет туда, где нужно отвечать за базар.
11: Я псих, ты врач. Работаем.
9: Владимир Вдовиченков и Денис Власенко в новом комедийном сериале «Вор в загоне». В понедельник в 8 вечера на ТНТ.
1: Манхэттен. Квартиры в центре, рядом с лесом и собственной набережной. Недвижимость, ценность которой всегда растет. Рассрочка 0%. Подробности и выгодные акции на skyclass.ru или по телефону 204-40-24.
2: Не оферта. Рассрочка предоставляется застройщикам ООО «Специализированный застройщик Новые горизонты». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение действует до 31 декабря 2026 года.
12: Черно-белые. Хоккейный клуб «Трактор» открыл продажу билетов на первую домашнюю серию. 6 и 8 октября «Трактор» принимает «Амур». 10 октября – «Сибирь». Также тебя ждут активности в фойе и предматчевое лазерное шоу. Билеты в продаже на официальном сайте hctractor.org.
13: ЧО «ХК «Трактор». Украинцу 274-400-56-10. Челябинск, Савина 1-0+.
14: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Ужин. Чебаркульская птица. Во всех духовках города.
1: Я Самсонова Наталья Анатольевна, врач-невролог медицинского центра «Доктор Ост». Представляю вам новое решение для борьбы с хронической болью в спине – биоимплант с использованием вашей собственной жировой ткани. Запишитесь на бесплатную консультацию прямо сейчас. 225-62-20. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Телефон рекламной службы 72-39-03.

твой совет. Я, кажется, запутался немного, но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут дома.

всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это...

0: Внимание! В связи с закрытием квартала мы объявляем экстренную распродажу автомобилей «Хавайл». У вас есть уникальная, единственная возможность купить абсолютно новый «Хавайл» по себестоимости. Количество автомобилей ограничено. Время пошло. Успейте забрать свой кроссовер, пока это не сделал кто-то другой. Челябинск. Копейское шоссе 88/9. Дилерский центр «Хавайл Июль». Звоните прямо сейчас. 8351-2200-808.
1: Пропустите! Мне только посмотреть!
2: Тогда вам в Краснополье. Здесь за «только посмотреть» дарят скидку. Приезжайте на показ, бронируйте квартиру и получите скидку 50 тысяч рублей. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек-застройщик». 351-750-1616. ООО «Специализированный застройщик Бетатек на Космонавтов». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 октября.
3: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
4: Да никаких.
3: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
4: Перевожу.
3: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
5: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
3: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
6: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
0: Академ-Риверсайд. Новые квартиры с видом на реку и лес. Успейте забронировать по цене со скидкой 10%. Подробности по телефону 240-2040. Академ-Риверсайд. Новая высота большого города. Застройщик ОСЗ 349. Неоферта. Проектные декларации на наш.дом.рф. Акция распространяется на квартиры «Студия Плюс 1» и действует по 30 ноября 2026 года.
7: Температура за окном падает, а настроение в парной повышается. Термальный комплекс «Тартуга» приглашает вас на сеансы коллективных парений, которые проходят у нас ежедневно каждые полчаса. Термы «Тартуга», Руставели 30А.

0: Собери свое идеальное комбо для обновления.
1: Торговый центр КС. Выгодный шопинг и фудкорт для всех. Черкасская, 15. 0+.
2: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода.
1: Этой ночью и завтра днем облачно, дожди и мокрый снег. На дорогах возможны гололедица. Небольшой северо-западный ветер. Ночью от минус 4 до плюс 1 градуса. Днем воскресенье плюс 3-8.
0: Реклама на радио «Континенталь».
2: Челябинский театр драмы приглашает. Каждый вечер лучшие постановки и премьеры сезона. Таинство сцены, истинные чувства и только живая игра. Заказ билетов по телефону 216-43-43. 0+.
3: И о погоде. Завтра ожидаются осадки в виде снега с дождем. На дорогах, возможно, гололедица.
4: Многочисленные травмы, несовместимые с жизнью, в результате несоблюдения скоростного режима в сложных погодных условиях.
5: Следите за прогнозом, меняйте стиль вождения при смене погоды. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
6: Найдите отличие между этим и этим. Я тебе помогу. Второй бокал, в отличие от первого, совершенно бесплатный. В ресторане «Брудершафт» акция. Покупайте один напиток, и второй вы получаете в подарок. В акции участвуют безалкогольные напитки. Свердловский проспект 51А. Подробности на brudermir.ru и в соцсетях 0+.
7: Оскар Кучера, Надежда Сысоева, Наталья Медведева, Оксана Самойлова, Сергей Мезенцев.
8: Мой шанс заработать денежек.
7: В новом реалити, где селебрити будут грабить друг друга на всю страну.
9: Это издевательство над звездами.
7: Идеальное ограбление. По пятницам в 19:30 на ТНТ.
10: До 5 октября в «Светофоре» при покупке горшочной розы за 399 рублей 90 копеек вторая в подарок. Низким ценам зеленый свет.
11: Помните, чему равен синус 30 градусов? Не помните? И не страшно. Гораздо важнее помнить другое. Например, сколько раз за день вы успеваете сказать: «А давай просто погуляем, встретим друзей или проведем время вместе». Привилегия «Центральный квартал». Новое место встреч и событий. Выбирайте квартиры на старте продаж. Подробности по телефону в Челябинске 210-50-50.
12: ООО «Специализированный застройщик Aprifly Partners». Проектная декларация на наш.дом.рф.
13: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: ЖК «Притяжение» – это твоя жизнь прямо здесь и сейчас. Зачем тратить время на ремонт, если в ЖК «Притяжение» уже все сделано за тебя? Квартиры с отделкой и мебелью – твой формат жизни. ЖК «Притяжение». Заезжай и наслаждайся.
1: Не оферта. ООО «Специализированный застройщик. Привилегия партнерский». Проектные декларации наш.дом.рф. Продажа осуществляет эксклюзивно ООО «Флэт онлайн». Застройщик отделочной работы и мебелировку не осуществляет. Мебель предоставляется в одном варианте. Список наименований мебели, подробности поставщика уточняйте в отделе продаж 351-210-50-50.
2: Уже в наличии. В Регинос. Автомобили Тенет Плюс. Тенет Плюс создан для тех, кто ценит элегантность и технологии. Элегантный трейд-ин с выгодой до 250 тысяч рублей. И ТО в подарок. Приезжайте на тест-драйв к официальному дилеру Тенет Плюс в городе Челябинск. Регинос. Свердловский тракт 5Р. Тенет Плюс. Быть элегантным.
3: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Итак, опасный момент. До ужина минуты, силы на нуле. Что делает наш повар? Неужели пас в сторону пельменей?
1: Нет!
0: Он достает новинку от чебаркульской птицы. Пакет для запекания летит на противень. Какая техника? Мясо окорочка сочное, обходит всех конкурентов по скорости. Чистая победа. Семья сыта. Чебаркульская птица. Чемпион вашего ужина.
2: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Ваш заказ доставлен.
1: Я ничего не заказывал.
0: Личный парк.
1: Личный парк?
0: Он входит в комплектацию.
1: А он большой?
0: Достаточно, чтобы забыть, что вы в городе.
2: Апри-привилегия. Резиденция с городским комфортом и личным парком. ЖК «Твоя привилегия». ООО «Специализированный застройщик Привилегия-4». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: для обновления.
1: Торговый центр КС. Выгодный шопинг и фудкорт для всех. Черкасская, 15. 0+.
2: Манхэттен. Квартиры в центре, рядом с лесом и собственной набережной. Недвижимость, ценность которой всегда растет. Рассрочка 0%. Подробности и выгодные акции на skyclass.ru или по телефону 204-40-24. Неоферта. Рассрочка предоставляется застройщикам ООО «Специализированный застройщик Новые горизонты». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение действует до 31 декабря 2026 года.
3: Черно-белое. Хоккейный клуб «Трактор» открыл продажу билетов на первую домашнюю серию. 6 и 8 октября «Трактор» принимает «Амур». 10 октября – «Сибирь». Также тебя ждут активности в фойе и предматчевое лазерное шоу. Билеты в продаже на официальном сайте hctractor.org.
4: ЧО «ХК «Трактор». Украинцу 2-74-400-56-10. Челябинск, Савина 1-0+.
5: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Погода.
1: Этой ночью и завтра днем облачно, дожди и мокрый снег. На дорогах возможны гололедица. Небольшой северо-западный ветер. Ночью от минус 4 до плюс 1 градуса. Днем воскресенье плюс 3-8.
0: Реклама на радио «Континенталь». Психолог, который привык решать все разговорами.
2: Ко мне можно с тревожностью.
0: Попадет туда, где нужно отвечать за базар.
3: Я псих, ты врач, работаем.
0: Владимир Вдовиченков и Денис Власенко в новом комедийном сериале «Вор в законе». В понедельник в 8 вечера на ТНТ.
4: Покупайте выгодно в «Светофоре». Зубатка синяя, стейки 287 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует по 10 октября.
5: Уважаемые пассажиры, объявляется посадка на спецрейс Уфа-Челябинск. 9 и 10 октября мы отправляемся в танцевальный бар «Мидпоинт» на Кировке. Вас ждет настоящее мужское шоу, где грация, пластика и харизма сольются в одно целое.
6: Пристегните ремни, ведь наши стюарды точно вскружат вам голову. 9 и 10 октября, улица Кирова, 143. Подробности 214-77-00. Бар «Мидпоинт.ру» 18+.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03.

Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускай не вдвоем, назло ветрам в небо.

0: Закройте глаза, сделайте вдох, выдох. Почувствуйте, как уходит стресс. Вам не нужно мариновать мясо, не нужно мыть посуду. Потому что вы выбрали фирменные крылышки от чебаркульской птицы. Настоящий кулинарный дзен в пакете для запекания. Просто положите его в духовку. 40 минут, мясо готово. Попробуйте новинку от чебаркульской птицы.
1: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
2: Достойный последователь бренда «Черри». Успейте приобрести семейный кроссовер от 1 674 тысяч рублей в «Планете Авто». Телефон 700-01-10. «Планета Авто». 33 года вместе.
3: Этой ночью и завтра днем облачно, дожди и мокрый снег. На дорогах возможна гололедица. Небольшой северо-западный ветер. Ночью от минус 4 до плюс 1 градуса. Днем воскресенье плюс 3-8.
4: В коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много

Гороскоп. Всем привет! Это Ксюша Савушкина. Звезды просили передать, каким будет твой день. Овны, шанс, что вы ждали и просили, вот-вот появится на пути. Главное – обращать внимание на детали. Тельцы. Ваш голос приобретет особую убедительность и очарует даже строгих собеседников. Озвучивайте желания. Близнецы. Легкая шутка растопит напряжение и превратит сложную встречу в приятную беседу. Раки. Одобрение окружающих придаст смелости для следующего шага, поэтому проявляйте себя. Львы. Уединение подарит больше, чем шумное общество. В спокойствии созреет решение, так что сконцентрируйтесь на себе. Девы. Романтическое настроение нарушит заранее составленный распорядок. Дайте чувствам волю. Весы. Потерянное или забытое вновь попадет в ваши руки. Эта находка напомнит о замысле, который еще можно воплотить. Скорпионы. Творческая энергия может хлынуть подобно подземному источнику. Смелое самовыражение раскроет грань вашего характера. Стрельцы. Рутина формирует ваше восприятие. Прислушайтесь к советам близких, поменяйте что-то в распорядке дня. Козероги. Этот день подарит полезные связи. Среди новых лиц найдется собеседник с удивительно близкими взглядами. Водолеи. Тело подаст сигнал о пробуждении скрытых резервов. Любая приятная активность зарядит вас бодростью надолго. Рыбы. Четко обозначенные границы защитят личное пространство и сохранят добрые отношения. Не жертвуйте собой.

0: Погода.
1: Этой ночью и завтра днем облачно, дожди и мокрый снег. На дорогах возможны гололедица. Небольшой северо-западный ветер. Ночью от минус 4 до плюс 1 градуса. Днем воскресенье плюс 3-8.

0: Челябинске 22 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ-7401-355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.

волнения, со сверхзвуковой скоростью. Снова на репите наш плейлист, а страна увидит в ленте сам трек нашей любви. Твои фото в сохраненках, хоть ты в жизни еще краш. Виртуальный поцелуй, но эмоции настоящие. Со мною постоянно все сложно. Я был закрыт и одинок, я так долго жил в прошлом. Но ты сняла этот блок одним касанием, и статус моего сердца.

бы прожил с тобой каждый день, но прости, сегодня не могу. Ты бы забрала и мою тень и вернула бы ее к утру. Помолчи для меня, появись мне хоть в снах. Ты поверь мне, я тоже скучаю сейчас. И других со мной нет, никого со мной нет. Я один, и я каждый считаю момент.

0: Челябинске 23 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ-7401-355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.

самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Челябинске полночь. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Я с тобой.

стану твоим океаном, а ты просто будь моим берегом. Два придурка на сиденьях BMW 8 серии. Стань для меня вопросом, на который пытался бы найти решение. Стань для меня движением победы после поражения. Ты восхитительна, я

Я думал, я сильно, я верил, я справлюсь, заставил себя забыть тебя. Я говорил себе, надо отвлечься, сменить сценарий события. Верни мне мою половину, хотя бы то, что осталось после. Хотя я любил тебя так, что...

благодарность. Я думал, что люблю тебя, но мне показалось. И пускай сердце моем живого места не осталось, одиночество лишь малость, ты прими это как

0: Челябинске 1 час. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L, номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Я с тобой.

0: Челябинске 2 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Я с тобой.

0: Челябинске 3 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Я с тобой.

себя на луже. Мечтали мы об океане, чтоб на двоих у нас одно дыхание. Ты должна рядом быть, и это по-любому. Ты должна рядом быть, и это аксиома. Я что-то смыслю о любви, поверит даже пьяным. Не в красоту влюбляются, влюбляются в изъяны. Мы с ней кричали тост, мысли кричали сос. Но знаешь, есть один простой вопрос.

лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану

ночи только влезала с подругами, весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болела и хуже, и ведь заживала. Но время отпустит, уже проходило, уже забыла.

Челябинске 4 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Челябинске 5 часов. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ-7401-355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.